0: синьяксаами тусаарнатсарпаси синьяксаав сиохаттаратти униккаартуксуна туиннерна тусаарнермата куяннами
1: таннакитеккууми тусарсаулорту уигунга исулисаармат па уллатитак иллаук нипилиортаулорсимаюк November 25, 1991 утиллугу тэкани кингармиу таутиллугу нипилиортаулорсимаюк тусарнаагааллалуккакта тааннали саникилуармит пивалиа юлериинга пивалиа юлериниарпоқ тусарнаагааниксималерутта

0: ойяриокко иллаттаалерлунга каппиланартумин тааннаттуа атаатагиера анаанагалу иннутуоқатгигаттикку тааккуатто тайкунга нукоонгурминни нукоонгурминуарсимаммат арнаваяккут тааккуаппиллертуккут таккака ивараа иннутуоқатажуяриллунеқаннатсумиим намин иманнеқаннуикааллак патаана атаатагиера қаасаалиниаками тааманнаиттуксаа асуилаалле қаммариаксангана апериваклуна таана атаатагиера анаанама ааккаарпаклуниу анаанагилоориккуина аттага қаммақалуартиллугу тааманна ааккаагуярпаклуниу нагдегенниккуму асуил инна қаусиматтиарунеққуулау қалуарами иманна қаусити қисиаматтиарасулугу асуилаалле қауммаққаммингамма қаумманеқала таанерлуниу ангерлуниу табулу ажуннерсисиккаортигиллуни асуила анернеққарунниилерман аналлуни анаанагу уфангартуатсиангулерлуга таккииннатторлулуллуниу эрниксани айллуараанниуа инутуусимангиккалаорама имааллуллуни қааккаортигиллуни анааннуга ивараа Uvokutuangutta ajonnaksillani. Asuilaakli tapa taakko erinneri ataatakia ataottikkoi tiehlote emanna pikataa puoktuktaullarman ilu rinjaktangan uakijaktaullarpong. Hammataan ataatakan puoktaukudu jatlarmiga me emanna kisuktakajaangamma tukturavinnarmi allinnarmi. Тэмэн иммусэртаагуруйарлут илувертаулуорсимажон тэннэрэкъингэ тикиллапиалулуорсимажу икэжориарлуна тааккунинга тэмэртуунулиангэ тэмэннэкъаннимэрмижуалу инуичаангатту кымаклунуэкъитунгэ некъымаклунагин наттатаан аксиулаангусутууллуни тэмэннайлуорсимажуалу илугутаассимани сунаапа тайманнақапилланартуми қаусиваллиалилоорсимагамат тааннакиллигиллугу тайманнанеқиқаттиангеруйоқатталерлута нерэқаттааннақалуарлута тайманна қапилланарқуилерлуна киссутақаттиаққуилеқаттарунниаман тааннару аннексериқатаинна паангун пинвинноярттуалуллуна суоқайма атаатагиямини иққаумалуарниккуммун тайманнаулоорсимажуалу аннораақаттиарта таунганнерлуна анаанагалу
1: таннану қаллаулоорту қассанериамиутуулоорсимажоқ униккаартуартиллугуту саасаартапут нипитуққарнингаартоқ нипилиортуйуманнеруси деби уйукулук Nibiliyoga kattakun naktok 979-6118 Uvanga 979-6146 Amro akik suyibut 979-6123 Tami kakaktakuna Nibiliyoga yun nakattang mayok Ukaro tinga kay ukausaga yun naktangay Aita Ukaro tibut Tamauna kiuyo yun naktukut 979-6151 nebileoguman nirusi. Dunga sutiaktusi nukar viksatinut dikiteinu ramigatanu narinit bivalia yudagi yu kattaktut kuyagi kattakarak pavut bivalia yudagi kattak matatu saumatitilu tekinu nariu asinginit. Kaupat tusaksa ukan nilagi bugut unukaternak pusi

тарсима жуит намерулуя тусарсаохаттарсимаммата атжиунгиттуккулу таманна кувианартуммариалу тусарсаунаармата наалагуннартаси CBC Listen Good уппаллуни подкаст кут каужигиарунартаси